еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек «Fever Dream». Не пропусти.

0: Давай не ждать. Вот такое предложение от Фарри Крамбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская У стартует сегодня только в 7 утра по московскому времени и пройдет под личным руководством Тимура Бодрова с играми, подарками, массой топового контента. Так что, кто желает прийти сегодня на работу в отличном расположении духа, то мой совет — не пропускай майская У. Прямо же сейчас в столице 3:34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend'а, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Ziba и Portugal Women. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Иванова онлайн на Европе Плюс.

0: Больше музыки.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
0: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
2: 106.0 FM.
3: 106.0 FM.
2: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
3: 34.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа плюс. I am paid to exist.

ТОП-40 Диверекса и Faithless New Religion хит, который всю неделю красуется на вершине нашего чарта. Посмотрим, где он окажется уже завтра, потому что именно завтра, в пятницу с 14 до 16, сюда придет Алекс Манулов, посчитает наши голоса и озвучит результаты этой недели. Поэтому, кто еще не успел отдать свой лайк за любимого артиста, то советую поспешить. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Я

0: 4.35. Напомню, что уже четверг. В календаре 7 мая. Плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены. И самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европу Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которой я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли Рехаб с треком Deep Sea. А еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек Miles Away. Не пропусти.
1: Реклама. Европа Плюс представляет.
2: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя.
3: Получается, ты обманывала меня?
2: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
1: в триллере
2: «Опасные отношения».
1: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет. Больше хитов. Больше музыки.
5: Европа Плюс.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

Живые выступления топовых артистов 12+. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Mr. Dreamer Podcast.

0: Еще раньше проект из Финляндии, специализирующийся на электронной музыке. Проект Evan, трек Hollow, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Да, этот парень, как всегда, на высоте. Мод, намек на нас. Именно так называется эта шикарная работа. 5.33 в столице. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Абсолютно каждому классного четверга. Советую проводить его с нами, с Европой Плюс. И тогда он пройдет на все 100%. И пройдет, конечно же, под отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel. Одну из последних работ California Nights. Еще добавим танцев в это утро. Тиесто, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places. Будет здесь обязательно. И на пару минут к нам заглянет дуэт Fastboy с мегачувственным хитом This Feeling. Через пару минут...

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица 6.00.

0: даты каникул взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг, здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40, Broken Strings, и утренний хит про спорт, про бег, I Run от Haven и Caitlyn Araghan.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Деликатные женские проблемы терпеть или лечить? Интимная косметология, лазерная коррекция, плазмотерапия, все виды анализов. Нужен личный гинеколог? У нас есть. А где? Вы в клиник 21. Больше информации по телефону 34 39 39 и на сайте и в клиник 21. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.

0: уже петь намерены. Скоро трек, который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час, это супер песня, это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение Fever Dream, исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Реклама. В текстильном центре Рио городская модная ярмарка на втором этаже. Понравились две вещи? Берите обе. Ведь каждая вторая вещь по оптовой цене. Приглашаем за выгодными покупками в Рио. Организатор акции ООО СК ОГРН 125-370-3090-309. Срок акции с 10.04.2026 по 31.12.2026. Информацию об организаторе акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Телефон 8-40-923-45-33-00. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Рио. 18+.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Иванова онлайн на Европе+.

0: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
1: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
0: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.

0: ванну принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: пятница. Пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское у.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 7.00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Первую эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем 6,5, в Питере и Москве по 6 тысяч, а в Волгограде 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе, 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское у и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала майская У. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей, такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп, игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06, всем майское У.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хопа Эминема и Рианы.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Где сдать анализы и не разориться? Вы в клиник 21. Каждый месяц новые акции и скидки. УЗИ всех органов, гинекология, косметология и эндокринология. Звоните 500-330. Больше информации на сайте и в клиник 21. Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
9: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
8: Теперь я знаю, куда идти.
9: Улица Багаева, 26. 8 903 888 16 16. Возрастные ограничения 0+.

0: как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском пул.
0: Что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны! Собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто? Куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: Ох. А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Деликатные женские проблемы. Терпеть или лечить. Интимная косметология. Лазерная коррекция. Плазмотерапия. Все виды анализов. Нужен личный гинеколог. У нас есть. А где? Вы в клиник 21. Больше информации по телефону 34 39 39. И на сайте и в клиник 21. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хороший инструмент в руках поет. Плохой инструмент в руках плачет. «Мастак» – магазин инструментов и оборудования для создания шедевров в строительстве и быту. «Мастак». Смирнова, дом 2. Магазин.

0: Центр строительных систем. Иваново, Лежневская улица, 183. Телефон 58 11 55. Сайт плиткаиваново.ру.
1: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
2: Европа Плюс представляет.
3: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
8: в триллере
7: «Опасные отношения».
9: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс.
10: Для лиц старше 18 лет.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь к

0: поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос, отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
1: Да, готова.
0: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированное картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни, это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
1: Ага.
0: Угу. Эчпачмак или кыстыбы?
1: А.
0: Сабина.
1: Так. Думаю, первый вариант может.
0: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
1: Кыстыбы, наверное.
0: О, абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
1: Спасибо.
0: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
1: Ага, договорились, спасибо.
0: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, в Билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Представляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Авто-кредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Муз-ТВ представляет.
11: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: в треке «Drinking from the bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот, ну и как хорошо, что сегодня препятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Российской столице 8.00. Европа Плюс. Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более двух пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудует специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майское У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
7: Где сдать анализы и не разориться? Вы в клиник 21. Каждый месяц новые акции и скидки. УЗИ всех органов, гинекология, косметология и эндокринология. Звоните 500-330. Больше информации на сайте и в клиник 21. Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.

Ребята, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам, звезды, и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Don't you stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой, и привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Деликатные женские проблемы терпеть или лечить? Интимная косметология, лазерная коррекция, плазмотерапия, все виды анализов. Нужен личный гинеколог? У нас есть. А где? Вы в клиник 21. Больше информации по телефону 34-39-39 и на сайте и в клиник 21. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Дерево-мастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф. Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
8: АО «Эльба», УГРН 125-440-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15.
12: 34-43-15. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут, начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово порт.

0: Металл.
1: Металл. Кирилл.
2: Терминал.
1: Терминал. Света.
0: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
2: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
2: Я смысл.
1: Света.
0: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
3: Майское У на Европе+.

0: вполне успеха этого трека. Я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95 года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу IVE и их Supernova Love.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1-11-77-466-89-840. Город Москва.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
2: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12 плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 9.00. Европа Плюс. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Страны ЕС стали чаще выдавать россиянам визы. До конца года в Москве появится еще 11 беспилотных трамваев. И сегодня отмечается День радио. Об этом прямо сейчас. Итак, страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. Так, в прошлом году наши соотечественники получили больше 620 тысяч разрешений, на 10% больше, чем годом ранее. Из них свыше 477 тысяч были туристическими. Большинство виз предоставили Франция, Италия и Испания. На эти три страны пришлось почти три четверти всех поданных заявлений на визы. Вторыми по распространенности целями для въезда в ЕС оказались визиты к родственникам и друзьям, а третьими – деловые поездки. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 10%. Показатели сравнивали с апрелем прошлого года. Всего реализовано было больше 117 тысяч авто. В сравнении с мартом объем продаж увеличился почти на 15%. При этом в целом за первые 4 месяца года продажи авто выросли лишь на 3%. По словам экспертов, текущая динамика обусловлена сезонным оживлением рынка, а также эффектом отложенного спроса, который сформировался ранее. До конца года на улицах Москвы появится еще 11 беспилотных трамваев. Таким образом, их общее количество достигнет 15. Как сообщил мэр Сергей Собянин, они будут постепенно выводиться в город и курсировать как в тестовом режиме, так и по маршруту с пассажирами. А к 2030 году примерно две трети столичного парка трамваев должны стать беспилотными. Напомню, первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве в сентябре прошлого года по маршруту номер 10 на северо-западе столицы. Посвященный Вологодской области поезд запустили в московском метро после обновления. Он начал курсировать на Калужско-Рижской линии. В вагонах пассажиры узнают о главных туристических местах региона. Например, о том, где можно посмотреть на памятник Ивану Грозному и посетить объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, прямо в поезде покажут самое большое письмо на почте Деда Мороза. Тематический состав украшен узорами знаменитого вологодского кружева. Российские связисты отмечают сегодня профессиональный праздник – День радио. В этот день, в 1895 году, русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи, положив начало развитию беспроводной связи. Первые радиовещательные передачи, они были нерегулярными, велись из Нижегородской радиолаборатории с февраля 1919 года. С тех пор технологии связи достигли нового уровня развития, появились телевидение, сотовая, спутниковая связь, интернет. Добавлю, что по данным опросов, радио в наши дни слушает больше половина россиян, а для 12% радио является источником информации. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе, 88.06. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром.

0: Beautiful Places. Это те, что как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно. Да, парк Рускеала, я не знаю, там Куршская коса, Тулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
6: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
5: Теперь я знаю, куда идти.
6: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
7: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново. Розыгрыш теплицы и дачи. Призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2017-99-99. Срок акции 24.04.2020. Информацию об организаторе акции, правила проведения. Если призов в сроках имеете, получение уточните телефону 8-49-20-40-53-12-17+.
8: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы. Углубленный английский. Информационные технологии. Подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
9: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15. 34-43-15.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском пуле.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
4: Хороший инструмент в руках поет. Плохой инструмент в руках плачет. Мастак. Магазин инструментов и оборудования для создания шедевров в строительстве и быту. Мастак. Смирнова, дом 2. Магазин Мастак.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше... Иваново онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов. Больше музыки.
6: Европа+.ру.
7: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
6: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
7: Заходи на сайт европа+.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
6: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
7: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
5: 12+. 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15. 34-43-15.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой страны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги... Но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра. Это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели. Угу. И бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей, идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей, и тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты про подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем.

0: в следующие ячейки, которые, в принципе, ты могла еще успеть открыть.
1: Да, да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В майском У. На Европе Плюс.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское у будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрытия.

0: Заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-34.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим радийным. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс. Не пропустите завтра майское У. Я Тимур Бодров. А далее на Европа Плюс. Как вы любите? Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Слышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Дерево-мастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф. Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Лайк. Топ 40. Кей-поп. europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
9: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15.
10: 34-43-15. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уже лицо Лтона на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I can't wait. Совсем скоро.
1: Завидуете тем, у кого ровные и красивые зубы? Ведь красивые зубы ассоциируются с успехом и благополучием. Теперь у вас тоже есть возможность получить сияющую улыбку. В Центре эстетической бьюти-стоматологии клиники Стволыгина. Исправление прикуса. Стоматология Стволыгин. Доступна онлайн-запись.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Весной квартиру покупай. В подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.

0: Центр строительных систем. Иваново-Лежневская, улица 183. Телефон 58-11-55. Сайт плиткаиваново.ру.
1: Рекламная служба в Иванове. 34-43-15.

0: много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях? Прокатиться на скейте? Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
10: Это волшебное дерево.
11: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Дальше только хиты.

0: на Европе Плюс, и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена, Baby Doll, все благодаря соцсетям, конечно же. Можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll, заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Манулов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же, движемся далее вместе с Али Фарбен, услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
4: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Дерево-мастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф.
5: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
6: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.

0: 106.0 FM. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.
1: Европа плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Салли Фарбен и Рене Миллиру на Европе Плюс. Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residents Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome. Пока же. Движемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Реклама. В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
2: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
1: Теперь я знаю, куда идти.
2: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
3: Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы, атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
4: Европа Плюс представляет.
5: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
9: в триллере
8: «Опасные отношения».
10: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой+.
11: Для лиц старше 18 лет.

0: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Ловите в это время Леони, Калан Скотт.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный» – правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточняйте в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
2: Хороший инструмент в руках поет. Плохой инструмент в руках плачет. Мастак. Магазин инструментов и оборудования для создания шедевров в строительстве и быту. Мастак. Смирнова, дом 2. Магазин Мастак.
3: Для деловых и занятых.
4: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
3: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
5: АО «Эльба», Угарин, 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
6: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре «Рио» цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в «Рио» ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
7: Агентство акции ООО «СКВ». Огранен 125-370-99. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информацию об агентстве акции, правилах, сроках и месте ее проведения уточните на инфоцентрах ТСЦ «Рио Иваново» или по телефону 8-49-23-45-33-00. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, дом 1. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга Рио. 18+.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это более 2,5 миллионов друзей.
8: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
8: Видео со звездами.
10: Гороскоп.
8: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
11: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишем.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем договорить здесь.
17: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Рекламная служба в Иванове. 34-43-15.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Уоррена Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше Иванова онлайн
7: на Европе Плюс.

0: Crime Radio на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehab Pelican тоже здесь. Loco-Loco. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
0: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А часы пробили 13:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Иваново. Для детей старше 12 лет.

0: Спонсор онлайн «Аквилон Регионы» ИП Попкова Тамара Николаевна.
1: В эту прекрасную, замечательную погоду нужно заниматься только самым прекрасным и замечательным. Да, я именно так и считаю. Игорь Богомолов меня зовут. И когда научусь произносить свое имя, тогда сразу же выйду в эфир Европы Плюс. Но, тем не менее, я пришел сюда с кое-чем приятным. Конечно же, еще больше хитов, еще больше музыки. Конечно же, гороскоп на сегодняшний день. И самое позитивное настроение, все то, что есть на радиостанции номер один в России. Тебе этого по полной программе желаю. Напоминаю, что уже, собственно, 13:03. Если ты не был еще на обеденном перерыве, то это то самое время, когда нужно его сделать. Бери с собой, конечно же, Европу плюс Иванову подмышку и не пропадай. Ведь здесь будет, например, Бибер Экс буквально очень скоро с треком New Religion. Чуть позже Teddy Swims, Mr. Know It All. И ближе к концу часа Bruno Mars, I Just Might. Мы двигаемся дальше и вспоминаем буквально легенду нашего эфира. Это диджей Медуза. Его треки входили во все возможные чарты. И вот он вернулся, трек Paradise.
0: Аквилон регионы. Воплощая мечты в реальность. ЖК «Манифест» — современный жилой квартал бизнес-лайт-класса в Иванове. Эстетика, комфорт и продуманные пространства для жизни. ЖК «Манифест». Архитектура, которая вдохновляет. ОСЗ «Аквилон Иваново». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа Плюс. Иваново онлайн.

0: Наверное, ты с утра, если слушал Европа Плюс, например, надеюсь, в выходные ехал или в будни ехал отдыхать. Почему бы и нет? Кстати, хорошая погода, замечательная. Отдыхать в любой день можно уже начинать. И в любом случае, наверное, замечал, короче говоря, что бригада УТА в отпуске, кстати говоря, до 11 мая их не будет, но тем не менее майская У все так же происходит, все так же у вас будет и дарит хорошее настроение Тимур Бодров, поэтому подключайтесь, не переживайте, он там. И радует нас всех лучшими хитами. И я тоже продолжу радовать тебя этим же самым. Еще больше хитов, еще больше музыки здесь на Европе Плюс будет и дальше.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
3: 0+.
2: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
4: Европа Плюс Иваново. Радиоканал. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. Номер реестровой записи СМИ от 5 мая 2016 года. Л. Номер ТУ 37-00-337. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Звездочка Ивани Дмитриенко зажглась в последнее время, конечно, невероятно, но и звезды тоже зажглись, чтобы нам кое-что принести на сегодня.
1: Иванова онлайн.
2: Гороскоп.
0: Итак, сегодня у нас 7 мая, Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию всю на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь в любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе чуть больше, чем обычно, себе разрешаете.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды —
2: ООО «Стоматологический центр Стволыкин».
3: Прямо сейчас в Иванове плюс 23 градуса, облачная погода. Вечером синоптики обещают осадки в виде дождя и снижение температуры до плюс 15 градусов тепла.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыкина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыкина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
8: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года.
9: Все условия уточните в офисе продаж по адресу: город Иваново, улица Вележская, дом 8.
10: Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячие-ключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
11: Европа плюс Иваново. Радиоканал. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области. Номер реестровой записи СМИ от 5 мая 2016 года. Л. Номер ТУ-37-00-337. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
12: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15.
13: 34-43-15. Европа плюс. Лучшие мировые.

0: К ноте мы завершаем этот час, чтобы двинуться дальше, чтобы дальше слушать еще больше хитов, еще больше музыки. Игорь Богомолов меня зовут. Я желаю тебе прекрасного четверга, чтобы в пятницу вернуться. И, кстати говоря, не забываем, что в нашей группе ВКонтакте Европа плюс Иваново можно не пропустить, когда начнется классная игра, а она, спойлер, как-нибудь начнется. Может, даже в ближайшее время.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
6: И, конечно, котики.

0: Freshman in New York, PH Electro, финальный час на Европе Плюс. С Днем Радио. Готов я поздравить Алексея Манойлова.
1: Всем сегодня. И, конечно, всех, кто слушает, и всех наших коллег. Ну, а мы идем дальше. Впереди Fastboy, Zayn, Желе и Солто.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: «Елка на Европлюс» хитом «Проще». Всем привет, всем. Сегодня 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Две старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye». Впереди Габриэла.
1: Реклама. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
4: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
3: Теперь я знаю, куда идти.
4: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
5: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Дерево Мастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
7: 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.

0: Funk. Дальше больше цветов, больше музыки. Дуа Липа. Впереди Мото. Раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин, Hello. Пятое место сейчас в Еврохит Топ 40, Европлюс. Но завтра, может быть, уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
4: Дачный сезон начинается с удачи. 24 мая в 12:00 в текстильном центре Рио Иваново розыгрыш теплицы и дачных призов среди покупателей. Участвовать просто. Обменивайте чеки от 1000 рублей на купоны розыгрыша. Удачные подарки в Рио. Розыгрыш теплицы и других дачных призов. 24 мая в 12:00. Организатор акции ОСК ОРС 2015-1979. Срок акции с 20 часов 04 по 24 на 2020 часов. Информацию об организаторе акции, правила проведения, количество призов, срок имеете. Получение уточните по телефону 8-49-23-43-11+.
5: Европа Плюс представляет. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
8: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.

0: составим компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: являются противопоказанием. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
4: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
5: 34 43 15.

0: концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме. Это факт.
1: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Дерево-мастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф. Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Иванова онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
1: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам.

0: или заказывай доставку.
1: А вот работает перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме.

0: на 8.9.2025 года. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Скажи.

0: Завершение, как всегда, в 14 по московскому времени. Завтра в пятницу. Не забудьте.
1: Реклама. Ох, до моря 5 часов лета.
2: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
1: И денег на семью надо.
2: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru. 0+.

0: строительных систем. Иваново-Лежневская улица 183. Телефон 58-11-55. Сайт плиткаиваново.ру.
1: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
0: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
1: Теперь я знаю, куда идти.
0: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
4: АО «Эльба», УГРН 125-443-0-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
5: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15. 34.

0: и футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холи Моли, впереди Холзи.
1: Реклама.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Миди. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Завидуете тем, у кого ровные и красивые зубы? Ведь красивые зубы ассоциируются с успехом и благополучием. Теперь у вас тоже есть возможность получить сияющую улыбку. В Центре эстетической бьюти-стоматологии клиники Стволыгина. Исправление прикуса. Стоматология Стволыгин. Доступна онлайн-запись.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хороший инструмент в руках поет. Плохой инструмент в руках плачет. Мастак. Магазин инструментов и оборудования для создания шедевров в строительстве и быту. Мастак. Смирнова, дом 2. Магазин Мастак.
7: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 30.

0: Но, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мария Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет всем. Добрый день. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Напомню, что 5 мая в Москве и других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом, не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Роскомнадзор опроверг фейки о возможной блокировке популярных видеоигр. В ведомстве заявили, что никаких оснований для ограничения доступа к ним в настоящее время нет и планов блокировки не существует. Ранее РКН уже опровергал сообщение о блокировке игры Minecraft. При этом в декабре была заблокирована игровая площадка Roblox из-за распространения запрещенных материалов. Ведомстве призвали не распространять фейки и проверять информацию в официальных источниках. Американец придумал, как помочь курьерам найти его дом и запустил дроны со светящимися подсказками. Герой истории живет в отдаленном районе Калифорнии, и водители постоянно не могли найти к нему дорогу. Он оставлял инструкции, устанавливал указатели, правил точку на картах, ничего не помогало. Тогда он решил использовать дроны. Они показывали в небе фразы «Неправильная дорожка, сдайте назад», затем «Продолжайте ехать» и «Стрелку на правильный поворот». После доставки дроны складывались смайлик и надпись «Спасибо». Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манойлов.
2: На Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. Зейн Малик и Дрю Берримор сделали татуировки с именами друг друга в прямом эфире. Оба в восторге от этого события. Зейн также признался в интервью, что стал счастливее после рождения дочери. А ранее, напомню, он отменил ряд промо-мероприятий из-за госпитализации. Поэтому тур стартует с опозданием от запланированной ранее даты. Новый альбом экс-участника One Direction вышел 17 апреля. Лиэн Раймс признала, что 15-летняя свадьба прошла в слезах из-за семейных проблем, в которые она вдаваться не стала. Тем не менее, певица поблагодарила мужа Эдди Сибриану за поддержку. Пара вместе с 2011 года. Их отношения начались на съемках фильма, когда оба были в браке. Тогда у Эдди уже было двое сыновей. Лиэн стала их мачехой.

подвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой платформы. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европлюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Манойлов. Они уже очень скоро впереди.

0: олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
1: Пьяный олень дороги не хозяин.
2: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом Бета». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вилюжская, дом 8.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Деликатные женские проблемы терпеть или лечить? Интимная косметология, лазерная коррекция, плазмотерапия, все виды анализов. Нужен личный гинеколог? У нас есть. А где? Вы в клиник 21. Больше информации по телефону 34 39 39 и на сайте и в клиник 21. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Когда все хорошо, рекламируйся на радио. Когда все плохо, рекламируйся обязательно. Потому что радио – это всегда личное. Личное обращение к твоей аудитории. Всегда качественный контент и всегда нечто большее. Рекламируйся здесь и сейчас. Радио всегда работает.
2: Больше хитов. Больше музыки.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15.
9: 34 43 15.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
1: Где сдать анализы и не разориться? В ИФКлиник 21. Каждый месяц новые акции и скидки. УЗИ всех органов, гинекология, косметология и эндокринология. Звоните 500-330. Больше информации на сайте ИФКлиник 21. Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: В клинике «Хирургия глаза» весеннее обновление. Сдай очки и получи скидку 3000 на коррекцию зрения. Телефон 496-800. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
4: Новость, которую нельзя пропустить. В текстильном центре «Рио» цены ниже, чем на маркетплейсах. Цены на текстиль в «Рио» ниже, чем на маркетплейсах. И при этом можно пощупать и выбрать своими руками.
5: Агентство акции ООО «СКВ». Огранный сумма с 5,73,99. Срок акции с 1.01.2026 по 31.12.2026. Информацию об агентстве акции, правилах, сроках и месте ее проведения. Уточнение на инфоцентрах ТРЦ «Рио Иваново». Или по телефону 8-49-23-45-33-00. Адрес город Иваново, Кухонское шоссе, дом 1. Участие в акции при наличии активированной карты лучшего друга «Рио». 18+.
6: Европа Плюс представляет.
7: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
8: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
7: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
8: Получается, ты обманывала меня?
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
10: в триллере «Опасные отношения».
11: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Мардан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием «Впереди Goodbye».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
2: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте Лента.

0: в ленту.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые

Харрисон на Европлюс Goodbye. Ну, пусть будет так. Goodbye, говорим этому часу. И, конечно, hello следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.

Костя, привет всем. Добрый вечер. Одобрен законопроект, усиливающий контроль за незаконным майнингом. Посещаемость торговых центров в России снижается. И китайские ученые предложили освещать улицы с помощью растений. Подробности далее. В Комитете Госдумы одобрили законопроект о наказании за незаконный майнинг. Мера будет применяться, если причинен крупный ущерб. Срок лишения свободы будет достигать 5 лет. Наказание предусмотрено и для операторов майнинговой инфраструктуры. Альтернатива – штраф до 2,5 миллионов рублей или принудительная работа до 5 лет. Для организованных групп ответственность будет повышена. При этом от уголовной ответственности можно освободиться, если полностью возместить ущерб. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Это абсолютный приоритет. Напомню, что с 5 мая в Москве и в других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом. При этом также не работали такси, доставка и терминал оплаты. Минцифра объяснила ограничение необходимостью предотвращения угроз безопасности. Юные москвичи делают первые шаги в науке. В столице уже 11 лет проводятся открытые научно-практические конференции для школьников. На них ребята создают собственные перспективные проекты в самых разных сферах. От агродронов для борьбы с борщевиком до бизнес-планов по созданию эко-отелей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году в конференциях приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Посещаемость торговых центров на майских праздниках в России заметно снизилась. В Москве показатель количества посетителей на 1000 квадратных метров упал на 4% за неделю и на 5% в годовом выражении. В Санкт-Петербурге падение составило 7%. Эксперты связывают тенденцию с сокращением расходов граждан на фоне экономической неопределенности, холодной погоды, которая снижает число спонтанных визитов, а также с перебоями в работе мобильного интернета. Кроме того, развитие цифровых сервисов бьет по развлекательной составляющей торговых центров. Китайские ученые представили коллекцию светящихся растений для городского освещения. Среди модифицированных видов хризантемы, орхидеи и подсолнухи. Разработчики утверждают, что технология поможет экономить электроэнергию и снижать выбросы, однако эксперты предупреждают, искусственное свечение может нарушить ритмы насекомых и привести к неконтролируемому распространению модифицированных генов. Пока уровень свечения недостаточен для практического применения, но ученые продолжают работать в этом направлении. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар на отметке 75 рублей и 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем хорошего вечера. В Москве 18 часов и 3 минуты.

глаза закатывает от удовольствия, когда слышит ее в эфире. Да, Наташка, привет. Я думаю, она понимает, о чем я. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть, я думаю, что этот трек нравится многим. Да, также здесь Фомин, здрасте. Дальше, естественно, будем коротать этот день вместе. Ну а день-то сегодня какой, а? С Днем Радио всех, кто меня сейчас слышит. Ну и, конечно,

0: 10 чуть ранее Cyril и Stumbling. Все это здесь, на радио номер 1 России.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ох, до моря 5 часов лета.
5: А до Суздаль-Аква ехать 40 минут.
4: И денег на семью надо.
5: А в Суздаль-Аква билеты от 600 рублей. Привыкайте к удобному отдыху рядом. Аквапарк Суздаль-Аква. Курорт без забот. Подробности на aquasuzdal.ru.
6: 0+.
7: Деликатные женские проблемы терпеть или лечить? Интимная косметология, лазерная коррекция, плазмотерапия, все виды анализов. Нужен личный гинеколог. У нас есть. А где? Вы в клиник 21. Больше информации по телефону 34 39 39 и на сайте и в клиник 21. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: В какой садик отдать ребенка, чтобы быть за него спокойной?
9: Развивайка. Новый частный детский сад в центре Иваново. Принимаем детей от года. Логопед, английский, хореография и творческие занятия уже включены в стоимость. Развивайка. Детям интересно, родителям спокойно.
8: Теперь я знаю, куда идти.
9: Улица Багаева, 26. 8-903-888-16-16. Возрастные ограничения 0+.
10: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Деревомастер. Качественные услуги по шлифовки и покраски. 261-002. Дерево-мастер37.рф.
11: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
12: 106.0 FM.
13: 106.0 FM.
12: Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15.
13: 34-43-15.
14: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: Madonna Go Home Tonight. Классная история. А чем-то она напоминает мне историю шведской хаус-мафии, Алиса конкретно. Но на этот раз это другой проект. «Медуза» на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18:33. Привет всем, кто уже отработал сегодня, двигает в сторону дома. Завтра будет вообще легко. Завтра последний рабочий. И, по-моему, он даже должен быть чуть покороче, да? Впереди еще и праздничные выходные с понедельником вместе. Ну, классно же, а? Ну, все, здорово. Будем отдыхать, будем слушать лучшую мировую поп-музыку и, конечно же, делать это вместе. Это Фомин. И дальше я предлагаю встречу с Дуа Липой. Небольшое свидание, трехминутное «Don't Start Now». Ну, а также Алекс Уоррен тоже появится.
1: Реклама. Где сдать анализы и не разориться? Вы в «Клиник-21». Каждый месяц новые акции и скидки. УЗИ всех органов, гинекология, косметология и эндокринология. Звоните 500-330. Больше информации на сайте и в «Клиник-21». Есть противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Весной квартиру покупай, в подарок стяжку пола получай. Жилой комплекс «Юбилейный». Правильный выбор, выгодное решение. Узнайте больше по телефону в Иваново 938-100. Застройщик ОСЗ «Славянский дом БТ». УГРН 118-370-202-42-30. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Все условия уточните в офисе продаж по адресу город Иваново, улица Вележская, дом 8.
3: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Иваново онлайн на Европе.

0: открытая, веселая, да, жизнерадостная девушка. Ёлка на Европе Плюс прямо сейчас. Проще, надеюсь, что не в последний раз она к нам приходила. Надеюсь, что придется еще и с акустикой, это было бы здорово. Но, наверное, уже после летнего периода, но кто знает. Давайте ждать этого момента. Ну а чтобы быть всегда в курсе событий, есть наш сайт europaplus.ru. Будь с нами.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты... Ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам.

0: или заказывай доставку.
1: А вот работает перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финал часа на Европе Плюс. Маклмор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами, Can't Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу, и на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся, это Европа Плюс. Мы идем в новые 60 минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Так, так, так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Костя, привет. Всем добрый вечер. ОСАГО оказалась убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Саундскот, стей.
1: Оставайся, обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний, Боб Синклар и Кайзе, услышим I Can Wait, ну а также Кнарлс Баркли, суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
2: Реклама. Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Суздаль. Незабываемый вечер в ресторане русской кухни «Бревна». Берег реки, завораживающие виды, яркие закаты и русская кухня, которую вы точно не пробовали. Современные традиционные вкусы. Атмосфера, в которую хочется вернуться. Ресторан «Бревна» в горячих ключах. Бронирование столов на сайте горячиеключи.ру и по телефону 8 800 100 09 19. Открыта гостевая парковка.
7: Школа ТОП открывает набор в 10 класс. Небольшие классы, углубленный английский, информационные технологии, подготовка к ЕГЭ. Всего 10 мест. Позвоните нам и запишитесь на собеседование. 260-230. Иваново, улица 8 марта, 32Б. Школа ТОП.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение.

Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34-43-15. 34-43-15. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

меня слышит этот помин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось. Ну, а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну, как похолодает? Не до минуса, конечно. Ну, плюс 15-13 градусов днем. Что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи,

0: 15 днем, 15 вечером. Все без изменений. Можно найти любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might. Но прежде Post Malone. И лучший трек зимы. Это я точно говорю. Cold скоро.
1: Реклама. Представьте 4-метровые потолки. Свет. Пространство. Лобби в нити. Авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Хороший инструмент в руках поет. Плохой инструмент в руках плачет. Мастак. Магазин инструментов и оборудования для создания шедевров в строительстве и быту. Мастак. Смирнова, дом 2. Магазин Мастак.
4: Шлифовка и покраска деревянных домов, бань, беседок и лестниц. 261-002. Деревомастер. Качественные услуги по шлифовке и покраске. 261-002. Дерево-мастер37.рф.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
7: АО «Эльба», УГРН 125-440-3016-02. Кострома, улица Галическая, 119А.
8: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. 106.0 FM. Рекламная служба в Иванове. Телефон 34 43 15. 34 43 15. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда же без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spot of Fake. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Алиса.
1: Маруся.
0: Салют.
2: Включи Европу Плюс.
3: Окей, включаю радио Европа Плюс.
4: Реклама.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. По разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Европа Плюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.